0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Правительство Германии усиливает борьбу с мошенничеством в сфере социального обеспечения. План действий уже разработан и представлен министрами труда Бербель Бас и внутренних дел Александром Добринтом. Если план будет одобрен Бундестагом, запустить руку в государственную кассу станет сложнее. Что же предлагает правительство? Обещал рассказать мой коллега Леонид Поляков.
2: Здравствуйте.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Мы все знаем, что Германия – это государство социальное, оно никого не оставляет в беде, оно поддерживает в трудных ситуациях, помогает при сложных случаях жизненных, и этим с удовольствием пользуются мошенники, которые давно считают Германию, извини меня, Леонид, за такое сравнение, дойной коровой. И доит ее проходимцы всех мастей, и местные, и приезжие. И наверняка ты можешь привести сам массу примеров такой незаконной деятельности.
2: Я думаю, более того, такие примеры знает каждый из наших слушателей, потому что наверняка... Ну, сейчас нужно, видно, еще объяснить более конкретно, о чем идет речь, да? Хорошо понятна ситуация, когда человек, речь идет, возможно, о каком-то единичном случае, пытается получить деньги... Деньги от социальных органов, которые, ну, в силу каких-то причин ему на самом деле не полагаются, но он где-то пытается подтасовать факты для того, чтобы какая-то денежка ему таким образом досталась. Так вот, то, о чем мы сейчас будем рассказывать, о чем мы сегодня будем рассказывать, речь идет о целой организованной системе, и именно поэтому на таком самом высоком государственном уровне вот этому обману социальных органов объявлена самая решительная борьба. Речь идет о том, что целая преступные банды выстраивают свой криминальный бизнес, пользуясь всевозможными лазейками в социальной системе и привозя, например, мигрантов из, подчеркиваю, других европейских стран, используя совершенно определенные лазейки, ну или просто не до конца отрегулированные, скажем так, какие-то элементы в немецком законодательстве, привозят этих людей для того, чтобы здесь получать пособие от государства. И происходит это в действительно пугающих масштабах. Это не единичные случаи, это не десятки и даже не сотни. Счет идет реально на тысячи. И, соответственно, ущерб, который наносится государственной казне, пропорционален этому.
1: И именно поэтому правительство разработало план борьбы с этим явлением, который по-немецки называется «Sozialbetrug», а по-русски это «мошенничество в сфере социального обеспечения». Документ, который представлен правительством, он такой достаточно объемный, восьмистраничный, и содержится там 10 пунктов, которые, как нам обещают, способны, если уж совсем не искоренить данное мошенничество, но хотя бы держать в узде тех, кто пытается залезать в государственный карман. Речь идет о мигрантах из стран Европейского Союза. И в первую очередь называются две страны. Это Болгария и Румыния. Как ты считаешь, почему?
2: Ну, есть совершенно объективные причины. Люди, о которых идет речь, вот эти мигранты, внутриевропейские, скажем так, мигранты, они приезжают в Германию как раз из этих стран. Именно таким образом построены вот эти криминальные цепочки. То есть есть люди, которые вербуют, да, просто собирают этих людей там на месте. Ну, обычно они живут в сельской местности, как правило, как известно. Их собирают, перевозят в Германию, дают им какое-то временное жилье здесь, по крайней мере, регистрируют. Вот, кстати говоря, тоже очень интересный вопрос к нему, наверное, отдельно вернемся. И эти люди здесь, в Германии, получают право на пособие. И вот это вот пособие, это как раз и есть тот пирог, который потом все они начинают делить. Подчеркиваю, что речь идет не о том, что вот эти люди, которые приехали сюда в Германию и зарегистрировались, что они действительно главные выгодоприобретатели этой схемы. То есть понятно, что есть вот эти вот преступная схема, понятно, которая выстраивается таким образом, что вот эти вот несчастные, собственно говоря, люди, которые были вынуждены куда-то переехать, которые постоянно находятся в таком вот движении, у которых может долгое время даже не быть какого-то своего дома, они получают, по всей вероятности, поскольку поскольку абсолютно достоверной информации, разумеется, нет, по крайней мере, пока нет, вероятно, они получают только незначительную часть вот этого денежного потока, а основная вот эта масса, она, разумеется, концентрируется в руках организаторов такой преступной схемы.
1: И добавлю, что, конечно, эти организаторы пользуются тем, что уровень жизни и в Болгарии, и в Румынии гораздо ниже, чем в Германии. И люди, которых втягивают вот мошеннические действия, которые, я предполагаю, с удовольствием не нарушали бы закон немецкий, а работали и получали столько, сколько положено, да?
2: Если бы у них была такая возможность, да. Разумеется, да, конечно, любой нормальный человек считает, что лучше на своем рабочем месте спокойно зарабатывать себе на жизнь, чем пускаться вот в такие рискованные.
1: Но даже получая на руки те подачки, которые им оставляют организаторы таких мошеннических схем, они получают все равно больше, чем они заработали бы у себя дома. Повторяю, в Болгарии и в Румынии.
2: И именно поэтому так легко их сагитировать, принять участие вот в такой схеме. И больше того, интересно, что вот я обещал, собственно, вернуться к еще одному вопросу, который к этой теме имеет непосредственное отношение, хотя, казалось бы, он касается ее только поверхностно. По крайней мере, у меня было такое впечатление, когда я начал знакомиться с этой темой. Оказывается, во всем этом участвуют и активно участвуют владельцы определенного сорта недвижимости в Германии. Какого же? Это здания, которые пришли в аварийное состояние, которое не могут использоваться как полноценное жилье, которое нельзя сдать без того, чтобы, ну, провести какие-то достаточно объемные инвестиции, поскольку эти, ну, аварийное состояние, это значит, что в здании находиться нельзя, да, его нельзя сдавать в аренду. И вот именно владельцы таких зданий, оказывается, принимают самое непосредственное участие в этой преступной цепочке, и без них, вообще говоря, такая схема не работала бы. Почему? Потому что для того, чтобы получить пособие в Германии, надо быть где-то прописанным. И вот люди, владельцы такой недвижимости, которую по-другому использовать нельзя, но только если снести на этом месте, построить какое-то другое здание, это совершенно другие инвестиции, которые они не готовы производить. Эти люди сдают формально, на бумаге, вот этим мигрантам свою недвижимость для того, чтобы те могли каким-то образом прописаться и получать пособие дальше уже вот эти суммы, которые собираются в руках этих преступников, потом уже, видимо, каким-то образом делятся. Как мы не знаем, но понятно, что все соучастники в этом, разумеется, заинтересованы. И оказывается, что для того, чтобы действительно побороть эту систему, чтобы с ней справиться, начинать нужно даже не с тех, кто занимается перемещением этих мигрантов, потому что там, в принципе, они не делают ничего противозаконного. Любой житель той же Болгарии или той же Румынии, любой европейской страны, получает свободу перемещения. Он может выбирать место, где ему жить и работать, не получая какого-то специального разрешения для этого. Он ничего не нарушает при таких поездках. Но вот если бы в этой схеме не участвовали владельцы вот такой недвижимости, то все эти криминальные затеи, все это мошенничество попросту было бы невозможным. Поэтому план, о котором мы сейчас говорим, который включает в себя то ли 10 пунктов, то ли больше, есть разные сведения, один из этих пунктов, и один из первых и основных, посвящен как раз борьбе с владельцами вот этой недвижимости. Их нужно каким-то образом обязать контролировать, кого они селят у себя, по крайней мере, формально, и дать возможность местным органам власти вмешиваться в эту цепочку. То есть каким-то образом сделать так, чтобы вот этих мигрантов нельзя было в эту аварийную недвижимость прописать. И, кстати говоря, интересно, что речь идет именно о прописке, а не о реальном проживании, потому что проверки неоднократно показывали, люди, получающие формальное пособие в Германии, здесь просто-напросто не находятся. Они сюда приезжают, они уезжают, но в момент проверки почему-то по месту прописки их не оказывается. И это еще одно свидетельство того, что вот именно так работает это криминальная схема.
1: Отвечая на этот вопрос, ты упомянул о том, что дается больше прав тем, кто имеет право теперь вмешиваться в работу этих криминальных цепочек.
2: Именно
1: ты,
2: так.
1: Ты имеешь в виду муниципалитеты и центры занятости, которые, как предполагается, после принятия данного плана двоих министров, получат больше прав. Это логично, да?
2: Это если абсолютно логично. Они получат больше полномочий и больше возможностей обмена информацией. Потому что вот эти вот информационные цепочки, которые обрываются в самом неудачном месте. поскольку в Германии действует закон о защите данных, оказывается, что этот закон как раз противодействует, он мешает просто бороться с преступниками, поскольку, например, сотрудники джоб-центра или каких-то других органов, которые занимаются социальными вопросами, просто не могут делиться находящейся в их распоряжении информацией без сложной цепочки одобрений такой передачи информации. Ну и преступники по этим пользуются, разумеется, и остаются просто безнаказанными пока.
1: Ну и просто вот чисто такой логический вывод, что людям, которые работают на местах, в городах, в небольших населенных пунктах, им легче проверить, что это за дома такие, где там люди эти живут. Из Берлина-то их не видно, их невозможно проверить. Вот сейчас муниципалитеты получат разрешение проводить такие проверки.
2: Будем надеяться, что это произойдет, потому что пока, подчеркиваю, речь идет о планах, разных планах более того, потому что вот те варианты, которые оказались в распоряжении работников средств массовой информации, отчасти противоречивы, даже ну, неизвестен точно объем этого плана. Тем не менее, называется совершенно конкретный срок. К концу года план должен быть принят и, видимо, уже начнет работать.
1: Меня лично, хотя я не видела все эти 10 пунктов, но вот среди упоминаний заинтересовал тот момент, что работодатели, использующие нелегалов у себя, будут отвечать перед законом еще строже. Вот что-нибудь об этом можешь сказать? Насколько строже? Что-нибудь написано об этом где-то?
2: Нет, пока нет никакой конкретики, к сожалению. Понятно, потому что иначе можно было бы уже понять, насколько эффективным был бы такой план действительно в действии. Пока можно только рассчитывать на то, что до момента утверждения этого плана еще остается достаточно времени, но сейчас середина сентября, до конца года еще можно успеть всерьез разработать какие-то меры борьбы. Но понятно, что так или иначе все соучастники должны каким-то образом контролироваться. Да? Вот те, кто принимает участие так или иначе в этих преступных схемах, будь то владельцы недвижимости, о чем мы сейчас говорили, будь то работодатели, которые, естественно, радостно используют дешевую рабочую силу, нелегальную, разумеется, которая в этих же цепочках участвует. Понятно, что для того, чтобы нанести действительно эффективный удар вот по таким схемам, нужно одновременно прицелиться в самые разные точки, не только в каких-то организаторов, но и в исполнителях на самых разных этапах.
1: И вот для этого контроля правительство планирует использовать даже искусственный интеллект, не только муниципалитеты, биржи труда, но еще появится номер горячей линии или даже адрес, в который можно будет по электронной почте сообщить о нарушениях. То есть государство надеется, что в этой борьбе ему помогут обычные жители Германии.
2: Да, и вполне возможно это произойдет, потому что ну, как известно, жители Германии в этом отношении достаточно социально активны, и когда соседи наблюдают за тем, что вот у кого-то происходит, ну, обычно же немецкая жизнь, это, как правило, это небольшие деревни, небольшие городки, значительная часть населения страны живет именно в таких условиях, когда все соседи на самом деле хорошо видны и знакомы. И когда происходят какие-то подозрительные вот такие действия, то есть в опустовавшем доме появляется какое-то большое количество людей, которые там приезжают, уезжают, вот такое вот подозрительное движение, чем скорее об этом узнают органы власти, тем раньше можно будет в этот процесс как-то включиться для его контроля.
1: Вот не знаю, насколько массовым будет такое движение среди русскоязычных жителей Германии, потому что я неоднократно в Фейсбуке наталкивалась на споры под объявлениями о том, что некий человек русскоязычный предлагает свои услуги в качестве маляра, штукатура или, допустим, парикмахера на дому или маникюрши, педикюрши. И когда кто-нибудь в комментарии напишет, а вы этот свой доход декларируете, вы платите налоги, набегают сразу огромное количество людей, которые пишут, а вам что, больше всех надо?
2: Большинство комментаторов становятся на сторону вот этого нарушителя, будем называть вещи своими именами, а не на сторону того, кто предлагает как-то это контролировать. Ну, что делать? Далеко не все люди, оказавшись в Германии, сразу понимают, как устроено, вообще говоря. Но, собственно, вот то изобилие, ради которого многие сюда, собственно говоря, и приехали, и то, что законы работают, выполняются, да, все правила как правило, эта схема достаточно четко работает, если в законе написано, что должно быть вот так, ну, велика вероятность, что так оно в Германии и будет работать. У этого есть свои плюсы и свои минусы, потому что когда кто-то пытается уйти в какую-то серую зону, например, не заплатить налоги, да, но, разумеется, для себя он это воспринимает не как преимущество, а как недостатки системы. Тем не менее, объективно, вот глядя на это глазами законопослушного большинства, ну, можно сказать, что все-таки большая часть жителей Германии, независимо от того, откуда они приехали или родились здесь, они все-таки находятся на стороне закона.
1: Ты позволишь мне отойти от генеральной линии нашего с тобой разговора, потому что однажды вот в таких комментариях, в таких дискуссиях жарких достаточно, я увидела вопросы насчет работы тех женщин, которые ухаживают за немощными. Их услуги отплачивают из так называемых «пфлегегельд», и народ очень ругался. «Пфлегегельд», если кому-то платят, это нарушение законов немецких или нет?
2: Ну, да, это хорошо известная проблема, потому что, как в любом другом вопросе, всегда понятно, если человек получает какие-то деньги целевым назначением для того, чтобы организовать уход, например, за престарелыми родственниками, всегда возникает соблазн каким-то образом часть этих денег просто оставить себе и не использовать всю эту сумму по назначению. И вот эта вот экономия, откуда она берется? Она берется ровно от того, что непосредственному исполнителю приходится платить меньше, он тогда просто уже не может заплатить даже налоги с этой суммы, потому что ему просто ничего не останется.
1: Никакого... Мне ему не надо платить налоги с этой суммы. Вот я тебя сейчас...
2: Поймала на вот как раз, да, совершенно верно, именно на этом вопросе, да, потому что есть отдельные виды работы.
1: Потому что с этой суммы уже снят налог.
2: К моменту, когда эти деньги уже оказались в распоряжении того, кому их заплатили. Да, ну так или иначе, всегда вот речь о том, что когда человек получает какую-то сумму денег, предназначенную для чего бы то ни было, для ухода конкретно, у него возникает соблазн как-то этими деньгами распорядиться, вероятно, по-другому. Да, его тоже можно понять, поскольку... Ну, вот...
1: Не могу понять. Вот прости, пожалуйста.
2: Соблазн.
1: Вот, но не могу.
2: Ну, это соблазн, потому что деньги — это штука такая, которая может испортить любого, да, даже если это небольшая сумма, но если она не настолько четко контролируется... И нельзя сказать, что вот ты получил там 200 евро, и, пожалуйста, отчитайся, как эти 200 евро были использованы. А вот я их заплатил вот туда-то. Вот у меня подпись, человек 200 евро получил. Понятно, да? Такая ситуация была бы идеальной, но возможностей для такого контроля, в принципе, у общества нет, потому что иначе количество контролеров будет больше, чем количество работающих. Такая схема тоже не работает. Что остается? Остается вызывать, не знаю, там, к совести, к какому-то природному такому чувству справедливости. Если я деньги получаю на какое-то, ну, совершенно правильное дело, да, мне общество выделяет определенные какие-то свои ресурсы, надо ими распоряжаться по назначению.
1: Или возвращаемся к той знаменитой пословице «Сколько веревочки не виться», все равно когда-нибудь... Есть шанс, что мошенников поймают за руку, а закон к таким людям строг. И вот то, что нам сейчас предлагает правительство Германии, это вот первый шаг на пути к нормализации.
2: И к тому, чтобы сделать наказание неизбежным, по крайней мере, более чем вероятным, настолько, что становится неэффективно этим заниматься. То есть человек теряет мотивацию, потому что тогда... С одной стороны, можно получить какие-то легкие деньги, а с другой стороны, можно оказаться в тюрьме из-за этого. Да? И когда человек взвешивает вот такой баланс, ну, видимо, он принимает тогда все-таки более правильное решение.
1: И добавлю, что если план, о котором мы говорим сейчас, будет осуществлен успешно, правительство продолжит борьбу с мошенниками уже не только из стран Европейского Союза, поскольку у нас мигрантов очень много, и не все они, к сожалению, честны перед государством, которое их приютило. На очереди те, кто приехали из стран более дальних.
2: Есть над чем работать.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».